0: where can you deploy your missiles that would carry a nuclear warhead? This was a highly classified program within the Soviet Union. And this question still remained, what was the nuclear capability from a submarine-launched missile? We didn't know that.
1: Я капитан первого ранга Игорь Курдин. Я 25 лет прослужил в подводном флоте России. Стало ясно, что одной из главных составляющих войны на море должны стать подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами. Лодки класса «Гольф» оказались очень удачными подводными лодками. Их было построено 24 единицы. Это уже термоядерная боевая часть с дальностью стрельбы 1420 километров. К-129 была уже модернизированной подводной лодкой, у которой на вооружении стоял ракетный комплекс из трех баллистических ракет с зарядом более 1 мегатонны. И самое главное, что произошло в результате модернизации, эти ракеты были с подводным стартом с глубины 45 метров. В течение очень короткого времени лодка могла выпустить свои три баллистические ракеты.
2: Both the Soviet Union and the United States were interested in where each other's submarines are. The Soviet Union launched their missiles

0: I joined the CIA in June of 1966. My first assignment was at the National Photographic Interpretation Center. I became kind of an expert in that. The Cold War was essentially a competition between the Soviet Union and the United States. Well, during the Cold War, the United States developed what they called a triad response to the foreign threat. The triad consisted of submarines, submarine-launched ballistic missiles, and aircraft to deliver weapons. Fortunately, no one pushed the button, but it was a very tense period.
1: The U.S. and the Soviet Union routinely spied on one another. The main objective was to monitor the activities of Soviet submarines, to determine what their capabilities are, where they were headed, because that was important to track Soviet submarines in the event of a nuclear exchange.
2: The Soviet program, naval program, was very aggressive. At the time, they were building both surface ships as well as submarines. With the development of the nuclear weapon, both countries then began to think about, well, where can you deploy your missiles that would carry a nuclear warhead? This was a highly classified program within the Soviet Union. And this question still remained, what was the nuclear capability from a submarine-launched missile? We didn't know that.
3: Я капитан первого ранга Игорь Курдин. Я 25 лет прослужил в подводном флоте России. Стало ясно, что одной из главных составляющих войны на море должны стать подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами. Лодки класса «Гольф» оказались очень удачными подводными лодками. Их было построено 24 единицы. Это уже термоядерная боевая часть с дальностью стрельбы 1420 километров. К-129 была уже модернизированной подводной лодкой, у которой на вооружении стоял ракетный комплекс из трех баллистических ракет с зарядом более 1 мегатонны. И самое главное, что произошло в результате модернизации, эти ракеты были с подводным стартом с глубины 45 метров. В течение очень короткого времени лодка могла выпустить свои три баллистические ракеты.
0: Both the Soviet Union and the United States were interested in where each other's submarines are. Soviet Union launched their missiles submerged and had their engines running out of the tubes. And we consider this extremely dangerous. K-129 submarine departed Petropavlovsk and steamed towards the west coast of the United States.
1: Its mission was to go on patrol and to take up station at a position in the event of a nuclear exchange with the United States.
3: Задача К-129 находиться в таком районе, который позволяет обстреливать не только одну цель, например, Сан-Франциско, но и другие цели, как на территории Соединенных Штатов, если там есть военные объекты. Чем больше целей находится в досягаемости ракет К-129, тем лучше.
4: Я сын доктора Черепанова. Мой отец – капитан третьего ранга, майор медицинской службы подводной лодки К-129. Мне тогда было 10 лет. Отец не должен был идти в этот поход. Да, это совпадение, это дело случая. Конечно, знал весь экипаж, это был его экипаж этой лодки, его командир. И я знал многих из этих людей, и вот этот поход, он был, должен был стать его последним походом, последним выходом в море.
3: К-129 шла в режиме полного радиомолчания. Проходя контрольные точки, она должна была делать контрольное донесение. Не получив контрольного радиодонесения от К-129, командование военно-морского флота и в первую очередь Тихоокеанского флота развернула поисковую операцию с привлечением кораблей и самолетов.
5: They immediately started sending out aircraft, submarines and surface ships to look for the submarine.
3: Для поиска К-129 они знали примерный район, не точку. Они знают, лодка движется, ей задается нестрогий маршрут.
6: What tipped U.S. intelligence was the Soviet search, a massive search. U.S. watchers couldn't miss it, but the trick was to locate the sub. And for that, the United States used its underwater surveillance system that was run by both the Navy and the Air Force that was designed to track the movements of Soviet subs, but also from the Air Force's perspective to track Soviet missiles.
0: When it had its accident, it created a very strong acoustic signature that was picked up by the underwater surveillance network that we had set up around the world, both in the Pacific and the Atlantic Ocean, where we could follow the movement of the submarines.
6: The U.S. was able to kind of triangulate that data to locate very precisely the remains of the K-129.
0: The Navy's response was to use one of its specially configured submarines, the USS Halibut, to go and photograph the debris on the bottom.
6: The USS Halibut returned with thousands